невеста, сквозь губка на мягкую подушку. Добра ночь над вещь и над место.